0: Благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Господине нашем, блаженнейшем митрополите Савве, о Господине нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Якове, и Господине преосвященнейшем епископе Григории, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людям,

i времениях мирных Господу помолимся. Плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их.

Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко в век милости Его, обышедшего видошам я имя Господне противлякся им, не умру нажив буду и повердела Господня, камень Божий не брегоша зиждущий, сей без во главу угла, от Господа бы се и издивен в очистях наш.

ангельского и иноческого жития, всем сердцем взыскавше, все мирское пристрастие отвергостя богомудри, и в объятия отча с любовью, в обитель оптину притекше, путем тесным и прискорбным до конца дней ваших шествовать.

Видевши все эти дьявольские аки паучина в мире распростертия, и во глубине сердец ваших, восчувствовавши, як от них человецы токмо смирением спасаются, себе самих в теплой молитве пред Господем повергости.

jako дели своими, не оправдиться пред Богом всяк живый и присно содержаще пред очисы вашими согрешение своя, токи селезле единому Господу зримия, источати непрестасте, покаяние души ему приносяще, его же образ показасте.

силу искупительных страданий Христовых положисти святи, яко нерушимую надежду спасения себе самих, хущими всех человек и никоя же милости достойных помышляюще, и сего

i muszcie w sercach swoich божественный смиренно-мудрый дар истини ученицы Христа, смирившего себе даже до смерти крестные, не вот что же вменисте вся подвиги и труды ваша, возрастающим бо подвигом, сугубо возрастающим бо подвигом.

слышавши глагол Господень, яко царствие небесное нудится и токмо, нужницы восхищают е, постом, бденьем и молитвою непрестанно, подвизастися и плоть свою со страстьми и похотьми, Христови распястье, уставы иноческие не

Jako оружие непобедимое против бесовские рати, непрестанно в сердце с верою носяще, преснотекущий источник благодати обретости, восходящий от силы в силу и омко огню прилагающе, очищенный

Зривающе всечасно немощ свою і спасительную, благодатную силу молитвы Иисусовы, николи же престасте Творецию страстей прилоги, тою посвяцающе и всякозни вражье попаляюще, в безмолвии сердца молитвенное собеседование со Господем,

предстояще сердцем в молитве пред крестом за грехи людские, страждущего Господа, рыданием возрыдасте преподобни, скорбью о грехах своих снедаемый и неизглаголанную любовью к Искупителю нашему,

Воссиявши в сердцах ваших свет и любви божественной, я славу земную и похвалы возненавидесте и омерзисте, бесчестне же от человеков и всякие скорби, отверстым сердцем радостно приемлюще, поношению Христову усердно приобщистися, нам убо образ злострадания.

всякое плотское пристрастие от любви Господней, отлучающее, вседушно отвергосте, единое на потребу взыскующее всегда убо при ногу Иисусову, неотторженную, пресидесте любовью, ко благом житейским сердца не прилагающее все упование свои на Господа возложивше, тем же похваляем

Вся молитва ваша и вся сила ваша под две гости преподобни, во еже стяжать и чистоту душевную и телесную, без нея же по славесе Христову, никто же узрит Бога, тем же убо чистым сердцем сподобитесь в раи, Господь недостойный.

Спасти хотяще души своя для жизни вечной, а все помышления о земнем и превременнем отринусте и Спасителю нашему, заповедь велику о любви учеником своим давшему, делом и истинную последовасте, сего ради ближних наших теплою любовью тогда возлюбисте небесному Отцу всех человек.

возлюбивши всею душею ближнего своего о Царстве Божие внутрь себе обретосте, тем же сниде в сердца ваше огнь попаляя любви Божия, ей уже необыменно насыщающийся всецело себе в жертву делом любви.

0: Правило добродетели показастися всем, Господи визовущим, Аллилуйя!
1: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!
0: Светлые подвиги ваши похваляюще преподобные отцы наши обчинсти, ублажаем вас, яко славных наставников монахов и чудных собеседников.

Благодати дар, и спросите нам у Господа вас, облаженни, верно хвалящим. Вонмите воздыханием нашим, слез наших не презрите. Умолите Господа, утолите лютые страсти наша. Дайте нам плач сокрушенный о грехах наших, да чистую душею не осквернить.

jako nie pienje ustien wzyskujecie, no podwigom waszym последования, смирения сердечного и жития исправления, тем же в покаянии помощи ваши просяще,

Иване Иосифе, и вторе Исаакие, Льве Макария в Росе, в Арсунофе, вторе Анатолии, Нектария и Никоне, яко семь столпов и семь светильников оптинстей обители просиявшие, нынешнее наше моление услышите и спросите нам у Господа смирение и память смертную, да избавит нас Господь от всех.

и семь светильников оптинстей обители просиявшей, нынешнее наше моление услышите и спросисте нам у Господа смирение и память смертную, да избавит нас Господь от всякого зла и сподобит христианские кончины всех.

0: Jako святый си Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков.
1: Аминь.
0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Всякое дыхание да хвалит Господа.
0: Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во

и Иерусалима, и Поморья Тирска, и Сидонска, и же приидоша послушать Его, и исцелитесь от недуг своих, и страждущие от дух нечистых, и

И той возвет очи свои на ученики своя глаголаше: «Блажени нищие духом, яко ваше есть Царствие Божие.

возненавидят вас, человецы, егда разлучат вы, и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Возрадуйтесь в той день,

Господне нашем, блаженнейшем митрополите Савве, Господне нашем, высокопреосвященнейшем архиепископе Якове, и Господне преосвященнейшем епископе Григорье,

о блаженных, преснопамятных, святейших патриарсях православных и создателях святой обители сия, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здележащих и повсюду,

Jeszcze molimся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышати согласу моления нашего и молитве и помиловать и рабов Твоих, настоятельницу, святые обители сия, игуменю Агнию с сестрами, всех зе предстоящих и молящихся, благодатью и щедротами Твоими, исполните вся прошения их и простите им вся согрешения вольная и невольная, благоприятным же быть мольбам и милостыне пред престолом владычества Твоего, и покрыть их от всех враг видимых и невидимых, от всякие напасти, беды и скорби, недугов избавите, и подачи здравия с долгоденствием, рцем си, Господи,

Призри, владико чоловіколюбче, милостивним ті оком на рабов твоїх, на стоятельницу святия обители сия, игуменю Агню сестрами, и всех зе предстоящих и молящихся, и услыши моления наше с верою приносимое, яко сам реклиси, вся елика молящися просите, веруйте, яко примите, и будет вам, и паки просите, и дастся вам всего же ради, и мы, аще недостойню уповающе на милостию просим, по наш благости рабом Твоим сим, и исполни благая желания их, мирно же и тихо в здравии долгоденствии вся дни их соблюди, рецем си скоро услышим.

Услышанный Боже, Спасителю нашу, пование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, буди владыко гресех наших, и помилуйны, милостив, бо и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссоединяй.

Ulubienicy ziemi rosyjskiej, prepodobni bogonośni otcy naszy obcinsti, Lwie, Макарии, Моисея, Антонии, Иларионе, Амвросии, Анатолии, Нектарии, Никони и Исаакии, по закону евангельскому Господа Бога всем сердцем и всею душею, и всем разумением возлюбивший, и всему народу Божию во спасение бывший, сего ради под покров Пресвятые Владычицы нашей Богородицы во обитель Оптину, покаявшимся разбойником основанную, притекший путем тесным и прискорным смирения и самоукорения до конца дней ваших ходивший, тем же убо благодатные дары Святого Духа преизобильно стяжавший, старых и младых, знатных и препростых, мудрых века сего и худоумных, никого же отградущим к вам изденувший, николи же тща и неутешно отпустивший, но светом истины Христовы всех просветивший и духовную воскрешивший ближних ваших, яко себе самих, возлюбивший и тех в сердце своем вместивший, по слове сия апостола,

непостыдную, любовь нелицемерную, мир душевный и здравие телесное, да предстательством вашим сподобит нас Господь доброго ответа на страшном судище своем, вечных мук избавляя,

Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых старых и всехвальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наших, преподобных и богоносных старцев оптинских, святых праведных, Бога Отец и Акима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас,

0: Modlitwy wieczorne w Radiu Ortodoksja.
1: Modlitwa mi świętych Ojciec naszych, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Цару Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей, и вся исполняя сокровище Богих и жизни подателю, прийди и вселися в ней, и очисти над всякие скверны, и спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеющие, сию ти молитву, яко водице грешни, приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тебе уповахом, не прогневайся на нынешнего, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боеси Бог наш, и мы, люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие, веры, отверзи нам, Богословенная Богородице, надеющиеся на Тебя, да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боеси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Цару всякого создания, сподобивай имя даже в час сей доспети, прости мне грехи, я же сотвори всей день телом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночь сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного моего же Бога, угождь добре святому имени Твоему во все дни живота моего, и поберу борожьем я враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче и Сам Совершенцы, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, навсегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне ни крамоле змеине, и желание сатанино не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи Боже, поклоняемый Цару Святый Иисусе Христе, спящим я сохранение мерцающим светом Духом Твоим Святым, им же освятились и Твои ученики, и дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой святом разума святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Цару Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мне грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся великоти согрешных дней, яко человек, паче же и неко человек, но его рескота, вольные мои грехи, невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, я же суть от награства и уныния, аще именем Твоим клякся или похулихи в помышлении моем, или кого укорых, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или не ишь прийди ко мне презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого осудих, или развичахся, или разгордихся, или разгневахся, или стоящим и на молитве ум, ум мой о лукавстве мира сего подвижися, или разрешение помыслих, или обедохся, или обихся, или без ума смеяхся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев и тою уязвим бых сердцем, или неподобные глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба счисленное согрешение, или о молитве не радих, или иноч то садеях лукавые не помню, табо всей больше сих садеях, помилуй мя творче мой владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя отпусти и прости, Семьяку плохий человеколюбец, да с миром да гусной почию будный, грешный и окаянный аз и поклонился, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном ныне присно Его веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти восстан, великодаровитый, бессмертный, Цару щедрый, человеколюбче Господи, яколи нешча семени на Твое угождение, и ничто же благосотворша привьюсь и наконец мошедше отнес Его, обращение и спасение души моей строя, милостив ми пути грешному и обнаженному всякого тела благовостаи падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого с его жития, прости мое согрешение, едине безгрешне. Я же ти согреших всей день ведением и неведением, словом и делом и помышлением и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно на несному снуть сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли мне ангела мирно хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе ударственные мольбы, и, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего изволением и совестью, даруй мне восставшую совестью Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже дал Если нам грешным заступление и прими сию молящуюся за ны. Вем бо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, то я заступлением честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, Богу и душу мою соблюди. Иисусе Христе Боже наш, яко святый си препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив во дни сем словом, делом и помышлением, яко плохий человеколюбец прости ми. Мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесим нашим, и Тей славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам косно отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темные сласти кроме, устави стремление страсти и угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и девы и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных нет по тем богих Твоих, яко благослови неси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших прости меня. Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушья и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, еже помрачу лукавые похотения. Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедрый, помилуй меня, видение мож души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничто же благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моим розу благодати Твоя. Господи, небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мою благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помощь исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень Богих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от всей души моей и помышлений творить во всем волю Твою, Господи, покрий меня от человек некоторых и бесов и страстей, и от всякие иные неподобные вещи». Господи, весь, яко творишь, яко же Ты волишь, и да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен есть во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи Крестителя Твоего, Богоглаголивых же апостолов, светлых и допроповедных мучеников, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, и Господи мой творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитесь и живу быть ему, дашь мне обращение каянному и недостойному, изми меня от уст пагубно змея, зияюще пожреть меня и свести в ад живо, и Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную путь убогися, исторгни меня от окаянства и утешение подашь душе моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое на Тебе, Господи, уповах спаси меня. К Тебе причисти Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, весь и царит, яко беспрестанье согрешаю, и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды аж чекаюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня, и почаси паки таежде твору, ведущись я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь и да укрепишь, и Бога я творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя Богородица, яко отнюд има в ненависти злая моя дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вим, Господи, пречистой, откуда я же ненавижду, та люблю, а Бога я приступаю, не попущай пречистой, воли моей совершатися неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сири предстал сквернодейство и прочие пожилых повелений Сына Твоего, ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Благого Царя, Благая Мати, Пречистая, Благословенная Богородица Мария, милуй Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние Благая, да прочие время живота моего без порока пройду, и Тобою рай да обращу, Богородица Дева, едина чистая, Благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика, согреши во днешний день, и от всякого ока все противного ми врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего. Но моли за меня грешного и недостойного раба, яко да достойно мне покажешь и благости и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшися от злых, благодарственная восписуем ти раби Твоей Богородице, но яко и мужчая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем ти, радуйся, невеста, не невестная. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя и помилуй меня. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сих гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злое же твора не престаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю и пречистую Твою Матерь и все небесные силы и святого ангела, хранителя моего. Вем бо, Господи, яко недостойнее с человеколюбия Твоего, но достойнее с яко осуждение муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бо праведника спасеше, ничтоже верие, и аще чисто помилуеше, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою. О семья ви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей неизглагони, благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрою мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерти, да никогда речит враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, будь Боже, яко посреди хожду святей многих, избави меня от них и спаси меня, Боже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу, сию исповедающую, яко воистину рощую нам Богово пощенно и молящуюся непрестанно в душах наших, да воскреснет Бог и расточатся в раз Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселий глаголющих. Радуйся, пречестный животворящий кресте Господень, прогоняя беси силой над тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожею, Девою, Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, еже в слове и в деле, еже в ведении и неведении, еже в дни и в ноще, еже в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, боготворящим богосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, яже ко спасению, прошению и жизни вечную, в немощных суще посети и исцеление даруй, и же на море управи путешествующим с путешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и те же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, подоносящих и добродевающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению, прошению и жизни вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистия Владычицы нашей Богородицы, и присно Девы Марии и всех Твоих святых, яко богословенись во веки веков. Аминь. Исповедаю Тебе, Господу Богу моему и Творцу во святей Троице Единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же судею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в прешедшие дни и ночи, телом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноядением, празднословием, унынием, леностью, прекусловием, непослушанием, уклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи душевными вкупе и телесными, ими житие Бога моего и Творца прогневах. и ближнего моего неправдовых, о сих жалея, винно себе тебе, Богу моему, представляю, и имею волю каяться тушью, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молюся, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко Бог и человеколюбец, достойно есть, якого истину Божий Тетя Богородицу, Преснобоженную и Пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слова Росшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистия Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, спаси.